0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды радио родных дорог.
1: Мы перекрасим луну, миллионы разных цветов.
0: Александр Айвазов.
2: Покажу, как заводной возле дома твоего.
0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра. По душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама». На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
2: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.9 FM.
2: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Рок – идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды радио родных дорог.
1: Небо необъяснимо, если не ты, не по душе.
0: Анита Цой.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
5: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
7: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
8: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
7: А цены?
8: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
9: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
10: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
11: Главные песни большой страны.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог. Плачет девочка.

0: Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий.

0: В «Автолиге» автомобили «Белджи» от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Белджи» – надежность в движении.
2: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
3: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 миллиона 369 тысяч 990 рублей.
4: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
3: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
4: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
3: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.7 FM.
2: Радио родных дорог.
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
7: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения.

0: Семенове в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил об изменениях в расписании авиарейсов из-за ограничений на полеты. По данным онлайн-табло, были задержаны 17 рейсов, отменен вылет 4 самолетов. Задерживается вылет рейсов, в том числе в Оренбург, Челябинск, Владикавказ, Астрахань и Москву. Отменены рейсы в Бишкек, Калининград, Якутск и Апатиты. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в Пулково около 2 часов ночи. Они длились 2 часа. До региона сбито 18 беспилотников. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор Ленобласти Александр Дроздянко сообщил, что в результате налета БПЛА в Киришах начался пожар на территории промзоны. Минобороны России призвала жителей Киева своевременно покинуть центр города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военное ведомство. Министерство заявили, что российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы. Минобороны напомнили, что до сих пор Москва воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на то, что такие возможности имеются. Ранее Минобороны по решению президента Путина объявило перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится 8 и 9 мая, а президент Украина Владимир Зеленский объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Правительство изменило правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Теперь практический экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. До сих пор на сдачу практического экзамена после прохождения теоретической части отводилось до 6 месяцев. Кроме того, экзамен может быть прекращен в случае использования средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Следующую попытку можно будет повторить через год. В Совете Федерации выступили с инициативой сократить новогодние праздники. Идею предложил сенатор Айрат Гибаддинов. По его мнению, стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями, передает РИА Новости. А в России набирает популярность сонный туризм. Как сообщает Ассоциация туроператоров, граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новую тенденцию высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно высыпаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Однако условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных отелей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз-23». 1998 год.
3: Шура! День за окном!

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите.

0: Семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
0: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
2: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
3: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
0: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности, идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
6: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
7: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
9: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
10: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замочил, отвар не помог.
11: Вам в Медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика – клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

0: Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Добрые новости. Каждое доброе утро.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Минтруд представил календарь праздничных и выходных дней на 2027. Так нас ожидают выходные по 3 дня аж 5 раз. В феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники продлятся 11 дней. Всего предполагается 118 дней отдыха. Сюда вошли обычные праздничные выходные. И это ровно настолько же, сколько и в этом году. Да уж, стабильность – признак мастерства. Россия и Беларусь запустят 4 спутника, об этом сообщает ТАСС. По словам экспертов, так страны будут расширять совместную спутниковую группировку. Напомню, ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли, который создается Москвой и Минском, будет работать на 2 страны. В российских школах с 1 января 2027 года появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Дисциплину ДНК России добавят в учебные программы для 5, 6 и 7 классов. Разработка курса прошла по поручению президента. Цель – сформировать у подростков мировоззрение, которое опирается на традиционные ценности. Средняя выплата по ОСАГО в России выросла. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Bell GX50+ уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Bell G. Надежность в движении.
9: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
10: Да.
9: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
10: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
9: И все?
10: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
9: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами. ИП Курбет Елена Владимировна, Огнип 304-523-925-100-028.
11: Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
12: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. Добрый электрик проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин Добрый электрик, город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС Энерго.
13: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
14: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
13: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Ура! Каникулы!
16: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И
17: Опять у соседа шашлыком пахнет.
18: Да, и каждый раз новый аромат.
17: Откуда у него столько рецептов маринада?
18: От знакомого мясника.
17: Знакомый мясник?
18: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
17: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
18: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в одном

0: Семенове 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью ракетную опасность объявляли в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Ленобласти в результате налета БПЛА в Киришах начался пожар на территории промзоны. 3 человека пострадали при ночной атаке на Чебоксары. В Брянской области ранены 2 мирных жителей. Крупный пожар, уничтоживший 16 домов в селе Новоильинка Томской области, возник из-за перехлёста проводов линии электропередачи. Такие предварительные данные о причинах возгорания назвал региональный МЧС. Пожар произошел 2 мая, потушить его удалось только на следующий день. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, уничтожив 11 жилых домов, 5 нежилых и надворные постройки. Власти пообещали людям материальную помощь. Роскомнадзор планирует потратить на блокировку VPN 40 миллиардов рублей. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков заявил НСН, что средства потребуются гораздо больше.
3: Сейчас идет речь практически о полноценном контроле за VPN-сервисами. Стоит это очень больших будет денег, сотнях, наверное, миллиардов рублей. А так, так или иначе, на 100% закрыть VPN-сервисы вряд ли удастся. Всегда можно что-то делать, но технологии действительно развиваются. Надо понять целесообразно, для чего мы закрываем VPN. Те, кто имеет финансовые средства, то как бы сейчас, даже в текущих условиях, когда это будет платно, он будет ими пользоваться. А те, кто находится в регионах, где, допустим, у них меньше денег, и которые лояльны государству, зачем им обеспечивать закрытую такую шторку от VPN, я не понимаю.
2: Роскомнадзор надеется, что к 2030 году эффективность блокировки VPN составит 92%. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посетить военный парад в Москве 9 мая. При этом он возложит цветы на могилу неизвестного солдата возле Кремля и встретится с президентом Владимиром Путиным. Как добавил премьер Словакии на заседании Европейского политического сообщества, никто из руководителей стран Европы не задавал ему вопросов о поездке в Россию. Фицо уверен, что всем известно о наличии у него неопровержимых доводов. Российские ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской. По их словам, такая идея, цель которой – восстановление океанических течений и смягчение климата Европы, не нова и вряд ли реализуема на практике, передает РБК. Ранее западные ученые предложили построить плотину протяженностью 80 километров через Берингов пролив, разделяющий Россию и американский штат Аляска. Исследование опубликовано в журнале «Научные достижения». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации радио родных дорог.
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
5: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
6: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.

0: автомобили Белджи от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Партнер Аутобанк. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
3: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
5: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И вот снится мне. Сижу я за рулем.
7: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
8: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
9: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
8: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
9: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
8: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
10: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
11: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

взять ничего не придумаю. Я

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Добрые новости. Каждое доброе утро.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Средняя выплата по ОСАГО в России достигла 119 тысяч рублей. Рост относительно последних месяцев минувшего года почти 10%. Средняя премия, или проще сказать, стоимость полиса осталась примерно на том же уровне, что и годом ранее. В среднем 7600 рублей. Этого удается достичь благодаря индивидуализации тарифов. Аккуратные водители с хорошей страховой историей получают значительные скидки и платят за полис меньше, а нарушители и лихачи, наоборот, больше. Российские компании при приеме новых сотрудников на работу все чаще делают выбор в пользу более взрослых сотрудников. А вот интерес к молодому поколению пока остается ограниченным. Такой сдвиг объясняется прагматичным подходом к бизнесу. Среди ключевых качеств, которые работодатели ожидают от сотрудников, ориентация на результат, дисциплина и стабильность. А вот треть опрошенных работодателей признались, что разочарованы подходом зумеров к работе, их непредсказуемостью и импульсивностью. Поцелуи обладают большим количеством лечебных свойств и являются антидепрессантом. Об этом напоминают россиянам врачи. Так в кровь выбрасывается коктейль из гормонов счастья, дофамина, серотонина и окситоцина. А еще поцелуи снижают уровень гормона стресса, кортизола, и отвлекают от тревожных мыслей. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
8: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
9: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства.
12: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности, идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
6: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
7: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
8: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
9: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
10: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
14: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Белджи X50+ уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Белджи. Надежность в движении.
17: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в

0: Семенове 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы атаки БПЛА. Глава Чувашии Олег Николаев ночью сообщил об атаке на Чебоксары и Чебоксарский округ. Пострадали 3 человека. Подробности о возможных разрушениях он не привел. После ночной атаки ВСУ вновь нанесли удары по Чебоксарам. Зафиксированы повторные удары по зданию. Все экстренные службы работают на месте, сообщил глава региона. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна противостоять давлению со стороны США. На саммите Европейского политического сообщества в Армении он заявил, что в областях обороны, торговли и энергетики страны Европы должны быть гораздо сильнее, чем сейчас. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров. В начале апреля он заявил, что не верит в надежность партнеров по НАТО и всерьез рассматривает возможность выхода США из альянса. А на днях Трамп заявил о намерении сократить численность своего воинского контингента в Германии. Мэр курортного города Евпатория уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. Аксенов отметил, что мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Накануне также стало известно о добровольной отставке главы администрации города Керчи Олега Каторгина. Он проработал на этом посту 1,5 года. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсию в палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в XI веке и позже дал Италии первого короля. Россияне массово скупают кроссворды и судоку из-за проблем с интернетом. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил на СН, что решать кроссворды полезнее, чем читать какие-то факты в интернете.
3: Сам я судоку как-то вовсе не привык и почти не пытался их решать. Кроссвордов в свое время разгадывал очень много. Любые головоломки, те же судоку, может быть полезнее, чем просто читать в интернете. Исключительно что попало.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
3: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации радио родных дорог. Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
4: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
5: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
1: Реклама.
6: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
7: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
6: А цены?
7: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
8: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
9: Была на новой строительной базе, на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
8: Да ты, небось, полпенсии отдала?
9: Ну, нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
8: Давай адрес.
9: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17. 18.
10: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
11: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
10: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
11: И что? Уже закончили?
10: Уже отдыхают и наслаждаются.
12: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
13: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
14: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
15: Партнер «Аутобанк», не оферта.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: BLG. Надежность в движении.
17: Смотри, на красный проехал.
18: И еле в поворот вписался. Эх, нужно от него подальше держаться.
19: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области.

Великого Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра «Подология» в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр «Подология» Семенов».
2: Не является медицинской услугой.
3: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, Угнип 34-523-925-100-028.
8: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
9: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
8: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. Добрый электрик проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
11: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
12: Да, повезло тебе.
13: Почему только мне? Нам всем повезло.
11: Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
9: Магазин «Знакомый мясник», город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
0: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Игоря Николаева. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины по уточненным данным атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Кириши-Нефтеоргсинтез, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возникший в промзоне города Кириши пожар локализован. При атаке обошлось без жертв. Ограничение на работу аэропорта Пулково снято около 4 часов назад. Кириши-Нефтеоргсинтез – это градообразующее предприятие Кириши, один из крупнейших по объему переработки нефти заводов в России. Украина продолжает терять территории во время военного конфликта с Россией. При этом страна может вести боевые действия, поскольку использует приобретаемое для нее американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу. Трамп также подтвердил стремление США добиться мирного урегулирования. В Малоярославце Калужской области 3 человека получили травмы в результате частичного обрушения крыши и 2 стен на 3-м этаже общежития. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Одна женщина оказалась под завалами. Ее удалось спасти сотрудникам МЧС. Все жители общежития эвакуированы. Всего пострадали 3 человек. Россияне жалуются на подорожавшую говядину. Дороже всего это мясо можно купить в Таганроге. Там говядина продается по 750 рублей за килограмм, пишет АИФ. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал НСН, что цены на говядину не связаны с трагической ситуацией в Новосибирской области, где были забиты десятки тысяч животных. Говядина в розничные сети из таких маленьких фермерских хозяйств практически не поступает. В основном она идет на местные рынки, рассказал эксперт. Во-вторых, говядина дорожает во всем мире. Это дорогое мясо, и в России оно долгое время оставалось крайне недооцененным. Также сокращается предложение российской говядины на внутреннем рынке. Число случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере увеличилось до 7. Один пациент находится в критическом состоянии, заявила Всемирная организация здравоохранения. 3 недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. На его борту находится около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Сейчас оно подошло к Кабо-Верде, где ему запретили заход в столичный порт. В Москве и Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на работу интернета различных операторов также виден на сервисах Down Detector и Сбой РФ. Согласно данным Down Detector, число жалоб на работу мобильного интернета начало расти около 8 часов утра по московскому времени. Пользователи сообщили о перебоях в работе мобильного интернета в Москве от МТС, Т2, Билайна и оператора Йота. Не работают и сайты из белых списков. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Семенов 106.7 FM.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
3: Игорь Николаев. Такси.

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
4: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
5: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
6: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
7: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
8: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном.

0: Полные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
2: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
5: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
6: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
5: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
6: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
5: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
7: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Дискотека Авария на волнах радио родных дорог. Хе-хей, Авария любит вас!
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильный

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тофалары – народ с загадочным названием, который, уверен, знаком немногим нашим слушателям. Тофалары – немногочисленный российский этнос. Он сконцентрирован на востоке Сибири. Родственным ему являются тюрки и саянские народы. Согласно последней переписи, в России насчитывается всего 719. Тофаларов. Стабильность низкой численности этого народа – довольно удивительный факт. Известно, что с конца 17 века и до сегодняшнего дня их число, по сути, не увеличивалось и не уменьшалось. Несмотря на то, что тофалары были крещены православными миссионерами еще в 17 веке, крещение, как и в случае с другими коренными народами Сибири, во многом оставалось формальным. Сегодня же большинство тофаларов – атеисты. А тофаларский язык, как и тувинский, лингвисты относят к уйгурской подгруппе. Группе тюркских языков. Уклад жизни тофаларов был кочевой или полукочевой. Они перемещались по территории Восточного Саяна и занимались охотой и отгонным оленеводством. Жил народ в чумах. Зимой их утепляли звериными шкурами. Рацион тофаларов состоял в основном из мяса диких животных. А вот рыба не играла большой роли, хотя ее вялили, ели сушеную и свежую. И сегодня прощаюсь с вами на тофаларском. Эки болче!
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
10: Торжок. Город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
11: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
5: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
6: А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
7: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
6: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
8: Ура! Каникулы!
9: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха»? Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина, 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
10: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе, 105.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в одном.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
3: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
4: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
5: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
6: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
7: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
6: А цены?
7: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
8: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
9: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
10: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
11: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
12: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: А мы вот так пойдем.
14: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
15: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
16: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
17: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в Артстом. Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
19: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
18: А компот и десерт?
19: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
1: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс»
13: прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

открыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Ни одну школьную или студенческую дискотеку в конце 90-х невозможно было представить без этой приставучей песни. В 1997-м группа «Отпетые мошенники» выпускает свой хит под названием «Всяко разно». И он буквально влюбляет в себя россиян. Помните выражение «испанский стыд»? Это когда вы испытываете чувство неловкости или смущения, когда наблюдаете за чужими ошибками. Так вот, переслушав текст этого заразного трека, у меня есть испанский стыд по отношению к тем, кто слушал и танцевал под эту песню. Но согласитесь, в то время мало кто обращал внимание на текст. Например, как вам такие вот строчки?
1: Иду, жую, за балансом слежу, ни одной новой дырки пароход перебушу.
0: Интересно знать, текст написали участники группы Сергей Амаралов и Игорь Богомазов. Композитором же выступил третий солист Вячеслав Зинуров. Интересно, что в 1998-м коллектив выпустил одноименный альбом. А «Всяко разно» и сегодня остается в памяти многих как символ эпохи. Песня до сих пор вызывает ностальгию тех, кто застал 90-е, и продолжает радовать новые поколения, которые открывают для себя хиты прошлых десятилетий. Такая вот музыкальная магия «Отпетых мошенников».
2: Фа.

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах, профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин, бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
7: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов, на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
8: Опять у соседа шашлыком пахнет.
9: Да, и каждый раз новый аромат.
8: Откуда у него столько рецептов маринада?
9: От знакомого мясника.
8: Знакомый мясник?
9: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
8: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
9: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
10: Молодой человек, ну у вас-то есть?
11: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
12: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
13: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
6: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Здание повреждено в Чебоксарах из-за ударов БПЛА. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Власть рассматривает вариант объявить ЧС республиканского характера, добавил он. На фоне сохраняющейся угрозы атаки БПЛА в Чебоксарах приостановили работу всего общественного транспорта, сообщили в республиканском Минтрансе. Школы переведены на дистант, работа кружков и секции отменена. Перекрыто движение на нескольких улицах. Открыты пункты временного размещения, сообщил мэр города Станислав Трофимов. В результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу. Специалистов в Туапсе собрали и вывезли более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси с береговой линии и из реки после разлива из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили журналистам в оперштабе региона. Около 1500 кубометров было собрано только за последние сутки. Работы по очистке пляжей на всех участках идут в круглосуточном режиме. На днях глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, и туристы смогут им пользоваться. По его словам, береговая линия округа составляет порядка 90 километров, и остальные пляжи готовы принять отдыхающих уже сейчас. В Новосибирске 2 ученых-физиков приговорили к 12,5 годам по делу о госизмене. До вступления приговора в законную силу Валерий Звегинцев и Владислав Галкин будут находиться под домашним арестом. Ученых в области гиперзвука силовики задержали весной 2023 года в Новосибирске и Томске. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Поводом для возбуждения дела могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. Президент Франции Эммануэль Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню Шарля Азнавура. Ему на барабанах аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский лидер находится в Армении в рамках официального визита. На видео Макрон с микрофоном в руке сидит за роялем, на котором играет армянский джазмен Вагна Айрапетян. Место за ударной установкой неподалеку занимает Пашинян. Они исполнили песню Азнавура «Богема». Довольно сын армянских эмигрантов, Азнавур дебютировал на парижской сцене в 9 лет. В общественной палате предложили дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий заявил НСН, что это правильно.
3: Любые шаги в направлении снятия стресса – это благо. Учитывая то, что дети, которые хотят поступить в вузы, находятся сейчас в ситуации запредельного стресса.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
8: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
10: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
11: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
10: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
11: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
10: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП «Жукова Анастасия Сергеевна».
1: Сквозь века и вкусы вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
0: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Купаты – настоящий модный тренд последних лет и очень достойная альтернатива шашлыку. Какова же их история и откуда такое необычное название? Купаты – традиционный вид сырокопченых или свежих колбасных изделий кавказского происхождения. Готовят их из фаршированного мяса с добавлением специй. Причем оболочка, форма и рецептура варьируются по регионам. Эксперты сходятся в том, что название, скорее всего, пришло к нам из грузинского языка. Так, купати – это кишка. Историки кулинарии уверены, что именно грузины придумали начинять тонкую свиную кишку мясом и салом и смешивали их с пряными травами и специями. В таком виде животные продукты быстрее перевариваются, а еще их было очень удобно жарить. Расцвет купатов в нашей стране приходится на советское время. Так, в 60-е годы 20 века купаты появились в советских гастрономах, причем назывались они необычно – колбаски для быстрой жарки. Классическая рецептура при этом упростилась. Вместо баранины стали использовать свинину и говядину. Позже появились и куриные варианты. И советские люди распробовали блюда. Любимые купаты и сегодня. Причем не только в регионах Кавказа, но и на территории всей нашей страны.
1: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
6: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
7: Дарите цветы не только...

0: Орхидея, чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
0: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
2: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
4: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
5: Семенов.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в одном

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
2: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
7: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
7: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
8: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
9: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
10: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту! Но ничего, есть еще попытка!
12: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
13: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут... появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
14: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
15: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
16: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Псс, хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Bell G X50+. Уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Белджи. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области.
4: 434-2001. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему поезда на железной дороге в России стучат колесами, а в Китае и Европе нет? Согласитесь, для нас с вами звук колес на ЖД-транспорте давно стал чем-то привычным. Равномерный перестук сопровождает поезд почти всю дорогу, особенно на старых линиях. Но если прокатиться на поезде в Китае или в Европе, разница ощущается сразу. Состав идет намного тише. Да и сама поездка кажется более плавной. И причина в устройстве рельсового полотна. Наши участки железных дорог собраны из отдельных рельсовых секций. Между ними специально оставляют небольшие промежутки. И такие зазоры не прихоть. Так металл сможет реагировать на температуру. В жаркую погоду рельсы становятся длиннее, а при сильном холоде, наоборот, немного уменьшаются. Если соединить их без свободного пространства, то полотно со временем может стать неровным. А в странах Европы и Азии все чаще используют другую систему. Вместо коротких участков там укладывают длинные сварные рельсы. По сути, путь превращается в сплошную металлическую линию. Благодаря этому уменьшаются вибрации, снижается шум и улучшается плавность хода. В советские годы бестыковые рельсы тоже использовались, но встретить их можно было лишь на отдельных участках. Сегодня ЖД-дороги строят уже иначе. Бестыковые пути укладывают на железобетонные шпалы. Такая конструкция служит дольше и делает движение поездов более комфортным. Например, сапсаны между двумя столицами двигаются именно по такому пути.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
8: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
9: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
10: Коллеги, спасибо за фидбэк.
11: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
12: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
13: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
8: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
9: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
10: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
11: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
12: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает, обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
13: Внимание, вопрос. Сколько будет 10 в кубе? Математик ответит 1000. Прагматик – 1000 мелочей. Магазин для прагматичных людей. Нужен подогрев для водяной трубы? Спрашивайте греющий кабель в магазине 1000 мелочей. Греющий кабель монтируется на открытых участках трубы и не дает воде замерзнуть. Магазин 1000 мелочей. Семенов, Бебеля 10. Телефон 537-12. 537-12.
14: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
15: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
4: Семенов. 106,7 FM.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Семенове 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете. Официально мэр Чебоксара о жертвах не сообщал. Телеграм-канал «База» пишет, что при атаке погибли 2 человека, еще 34 получили ранения. По данным канала, в числе пострадавших ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. ВСУ минувшей ночью атаковали чуваши. Власти Чебоксара призвали жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Учебные заведения в регионе перевели на дистанционный режим обучения. В городе остановлено движение общественного транспорта. Великобритания расширила санкции против России. Она ввела ограничения против 18 лиц и организаций, сообщил британский Минфин. В перечень, в частности, вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде. Под ограничения также попал ряд сотрудников программы «Алабуга Старт». В России зафиксирован рост гендерного разрыва в оплате труда. По итогам прошлого года он достиг максимального значения за последние 13 лет. Средние зарплаты женщин на крупных и средних предприятиях оказались на 33% ниже, чем у мужчин. В абсолютном выражении разница составила 38 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Финэкспертизу. Минимальный разрыв за последние годы наблюдался в 2013 году, после чего показатель начал расти. Наибольшие различия в оплате труда зафиксированы в сферах культуры, спорта и развлечений, информации и связи, а также в профессиональной, научной и технической деятельности. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет – от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле с типом питания «All Inclusive». Группа «Металлика» анонсировала масштабное переиздание своего 7-го студийного альбома «Reload» 1997 года. Музыкальный обозреватель Денис Ступников рассказал NSN, что этот альбом поклонники группы в конце 90-х не приняли, поскольку он опередил время и сейчас вошел в золотой фонд.
3: Когда группа такого уровня попадает в мейнстрим, она начинает задумываться о неких таких музыкальных экспериментах, которые бы ее вернули в творческое созидательное русло. Таким экспериментальным альбомом стал «Reload», который испытал влияние гранжа и других актуальных стилей на тот момент, и это был отход достаточно радикальный от классического трэша. Естественно, правоверные, да, в кавычках, поклонники тяжелой музыки, старой металлики, олдскульной металлики, они не приняли этот альбом и стали говорить о том, что группа сдулась, но на самом деле это был большой шаг вперед, и со временем такие работы вот как раз раскрываются, потому что они опережают свою эпоху во многом.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации радио родных дорог.
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
9: Да.
8: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
9: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
8: И все?
9: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
8: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
9: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 304-523-925-100-028.
10: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-69-04.
11: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет октября, 58А.
12: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера тематические сессии.

Агат. Покупай выгодно. Билджи. Надежность в движении. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: песни большой страны. Реклама.
1: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра, плиссе. Автоматические «Жалюзи» с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского, 10/2.
2: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
1: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
3: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
2: Берегите самое важное.
4: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
1: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
5: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
1: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
5: А компот и десерт?
1: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
6: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
7: Да, повезло тебе.
6: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
8: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
9: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения.

0: Весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз-23». 1998 год.
3: Шура! День за окном!

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
8: Была на новой строительной базе, на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
7: Да ты, небось, полпенсии отдала?
8: Ну, нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
7: Давай адрес.
8: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Партнер «Аутобанк», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
14: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
15: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
16: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов, на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
18: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
19: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
18: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
19: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
18: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
20: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: КЦ-центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! В этом небольшом, но красивом поселке река Пшада впадает в Черное море. Креница любима многими нашими туристами. Креница не может похвастаться обилием достопримечательностей и вариантов для светских развлечений. Для кого-то это минус, а ряд путешественников, наоборот, называют это огромным преимуществом курортного поселка. Главные козыри этого места – бескрайнее чистое море, невероятный воздух, сосновые леса и галечные пляжи. Хотите шума и, как сказала бы молодежь, движухи? Тогда знайте, что в часе езды от Креницы находится Геленджик. Но вернусь к нашему поселку. Пшада – та самая река, которая притягивает путешественников своей невероятной красотой. По ее берегам разбросаны дольмены – загадочные сооружения, которые были созданы в глубокой древности, неизвестны кем и непонятно для чего. Быть может, вы разгадаете их тайну. Совсем рядом и водопады. На специальном туристическом маршруте можно увидеть как небольшие потоки до 6 метров, так и мощные, около 20. И, наконец, обязательно загляните в Дивномедье. Согласитесь, звучит как какая-то сказочная локация. Но нет, все реально. Это горный стан и одна из красивейших локаций местности. Здесь можно попробовать горный мед, попить чаю, погулять по виноградникам. Добраться до Креницы можно на личном автомобиле. Также можно выбрать автобус, поезд или самолет. В этом случае вы окажетесь в Геленджике, а тут и рукой подать до Креницы.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87.8 FM.
10: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
11: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама. Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
4: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
6: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью, беседки на свежем воздухе есть.
5: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
7: Все пропало. Клиент не пьет.
8: Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники.
7: А он за рулем.
9: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
5: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
10: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
12: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
13: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уголовное дело мошенничества завели в Краснодарском крае в связи с закупкой по завышенной цене беспилотников ненадлежащего качества для нужд спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сумма ущерба оценивается в 90 миллионов рублей. Новые факты хищения бюджетных средств выявлены в ходе расследования дел против экс-вице-губернатора Кубани, бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина. Единственным поставщиком на закупку по завышенной цене дронов ненадлежащего качества оказался экс-организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко. Его объявили в розыск и заочно арестовали. После взрыва газа в общежитии Малоярославца в Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, переведены в пункт временного размещения, сообщил МЧС. Глава округа Вячеслав Парфенов сообщил, что утром в городе в общежитии произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа при взрыве газа. Пострадали 3 человека, в том числе женщина, которую спасатели оперативно извлекли из-под завалов. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Вооруженный конфликт с Ираном может продлиться еще от 2 до 3 недель, заявил Дональд Трамп. По словам президента, вооруженные силы США уже выполнили основные задачи военной кампании. Трамп выразил уверенность, что текущее противостояние завершится либо подписанием соглашения с Тегераном на условиях Вашингтона, либо окончательным военным разгромом противника. По оценке главы Белого дома, иранским властям потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если операция США и Израиля завершится прямо сейчас. Армения и Франция договорились установить стратегическое партнерство. Декларацию подписали премьер-министр Никол Пашинян и президент Эммануэль Макрон. Церемония прошла в рамках визита Макрона в Ереван. Лидер Франции высоко оценил политику премьера Армении. По его словам, страна за последние годы проделала впечатляющий путь от восприятия как российского сателлита до государства, которое принимает многочисленные международные визиты. Как отметил сам Пашинян, если раньше многие считали Армению фактическим союзником России, то после смены курса в 2018 году ситуация изменилась. Президентский фонд культурных инициатив поддержит творческие проекты, которые представят Россию на международном фестивале молодежи. Объявлено о старте заявочной кампании на первый специальный грантовый конкурс нынешнего года. Подать заявку можно до 27 мая. Участие в отборе могут принять негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий по 12 тематическим направлениям. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он соберет 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
6: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
7: Дарите цветы не только по праздникам, ведь

0: Орхидея, чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
3: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
4: Каникулы!
5: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замочил, отвар не помог.
8: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород. Московское шоссе 304А. Корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

0: никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тофалары – народ с загадочным названием, который, уверен, знаком немногим нашим слушателям. Тофалары – немногочисленный российский этнос. Он сконцентрирован на востоке Сибири. Родственным ему являются тюрки и саянские народы. Согласно последней переписи, в России насчитывается всего 719 тофаларов. Стабильность низкой численности этого народа довольно удивительный факт. Известно, что с конца 17 века и до сегодняшнего дня их число, по сути, не увеличивалось и не уменьшалось. Несмотря на то, что тофалары были крещены православными миссионерами еще в 17 веке, крещение, как и в случае с другими коренными народами Сибири, во многом оставалось формальным. Сегодня же большинство тофаларов – атеисты. А тофаларский язык, как и тувинский, лингвисты относят к уйгурской подгруппе тюркских языков. Уклад жизни тофаларов был кочевой или полукочевой. Они перемещались по территории восточного Саяна и занимались охотой и отгонным оленеводством. Жил народ в чумах. Зимой их утепляли звериными шкурами. Рацион тофаларов состоял в основном из мяса диких животных. А вот рыба не играла большой роли, хотя ее вялили, ели сушеную и свежую. И сегодня прощаюсь с вами на тофаларском. Эки болче!
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
8: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 102,9 FM.
9: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь. Радио родных дорог. Музыка для души.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
7: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
8: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
9: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
10: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
11: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
12: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В шоколаде вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет октября, 58А.
13: Опять у соседа шашлыком пахнет.
14: Да, и каждый раз новый аромат.
13: Откуда у него столько рецептов маринада?
14: От знакомого мясника.
13: Знакомый мясник?
14: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлыка в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
13: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
14: Улица 50 лет октября, 58А, город Семенов.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в одном.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Мы группа Хайфа.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
4: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
5: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
7: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
8: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
9: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
8: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
9: И что, уже закончили?
8: Уже отдыхают и наслаждаются.
10: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
11: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
12: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Парк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: И вот снится мне. Сижу я за рулем.
15: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
16: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
17: Агат. Продавай выгодно.
18: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
19: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
20: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
19: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
20: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
19: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
21: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434 20 01. Код города 831.

0: Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача.

0: один.
1: Спонсор выпуска — Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
2: Фонотека. Расскажем все о главных песнях большой страны.

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Ни одну школьную или студенческую дискотеку в конце 90-х невозможно было представить без этой приставучей песни. В 1997-м группа «Отпетые мошенники» выпускает свой хит под названием «Всяко разно». И он буквально влюбляет в себя россиян. Помните выражение «испанский стыд»? Это когда вы испытываете чувство неловкости или смущения, когда наблюдаете за чужими ошибками. Так вот, переслушав текст этого заразного трека, у меня есть испанский стыд по отношению к тем, кто слушал и танцевал под эту песню. Но согласитесь, в то время мало кто обращал внимание на текст. Например, как вам такие вот строчки.
1: Иду, жую, за балансом слежу, ни одной новой дырки пароход перебушу.
0: Интересно знать, текст написали участники группы Сергей Амаралов и Игорь Богомазов. Композитором же выступил третий солист Вячеслав Зинуров. Интересно, что в 1998-м коллектив выпустил одноименный альбом. А «Всяко разно» и сегодня остается в памяти многих как символ эпохи. Песня до сих пор вызывает ностальгию тех, кто застал 90-е. И продолжает радовать новые поколения, которые открывают для себя хиты прошлых десятилетий. Такая вот музыкальная магия «Отпетых мошенников».
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, ОКНИП 34-523-925-100-028.
8: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Смотри, на красный проехал.
10: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
11: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
12: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
13: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
12: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
15: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
16: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Белджи X50+ уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Белджи. Надежность в движении.
19: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.
20: Семенов.

0: девчонкой, что...
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская армия нанесла групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса энергетики Украины, заявило Министерство обороны. Это стало ответом на угрозу Владимира Зеленского нанести удар во время парада 9 мая. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минобороны, все цели ударов достигнуты. Больше всего ударов нанесено по Сумской области, не менее 20. В Одессе под удар попала инфраструктура портов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, в Полтавской области под удар попали промышленные предприятия и газопровод. В результате массовой атаки беспилотников на Чувашию погибли 2 человека, более 30 пострадали. Такие данные обнародовал глава республики Олег Николаев. По его словам, большинство раненых уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Повреждены 28 многоквартирных домов. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. Для людей из них подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в жилье, развернуты 3 пункта временного размещения. Дроны атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ минувшей ночью. Утром Николаев заявил о повторных ударах в столице Чувашии. Соединенные Штаты призывают Иран не препятствовать операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив, заявил шеф Пентагона Пит Хексет. Дональд Трамп анонсировал операцию вечером 3 мая. После этого командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана предостерег США от приближения к проливу и заявил о готовности атаковать американских военных. По словам Хексета, операция ограничена по времени, масштабу и продолжительности. При этом американские военные не планируют заходить в воздушное пространство или территориальные воды Ирана. Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей 9 мая, сообщила Федеральная служба охраны. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади в этот день также не состоится. В прошлом году Кремль закрывали с 7 по 9 мая. На этот раз парад Победы в Москве пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ кадеты. В Кремле заявили, что решение принято из соображений безопасности. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки, худрук театра Юрий Грымов, обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра, заслуженная артистка России Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Мария Орлова и другие. Ранее Грымов рассказал НСН о работе над спектаклем «17 мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова. Премьера запланирована на октябрь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр БЦР Моторс» на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
7: Была на новой строительной базе, на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
6: Да ты, небось, полпенсии отдала?
7: Да нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
6: Давай адрес.
7: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
4: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
8: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
14: Милая моя, мне бы яблочек молодильных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
15: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология. ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Купаты – настоящий модный тренд последних лет и очень достойная альтернатива шашлыку. Какова же их история и откуда такое необычное название? Купаты – традиционный вид сырокопченых или свежих колбасных изделий кавказского происхождения. Готовят их из фаршированного мяса с добавлением специй. Причем оболочка, форма и рецептура варьируются по регионам. Эксперты сходятся в том, что название, скорее всего, пришло к нам из грузинского языка. Так, купати – это кишка. Историки кулинарии уверены, что именно грузины придумали начинять тонкую свиную кишку мясом и салом и смешивали их с пряными травами и специями. В таком виде животные продукты быстрее перевариваются, а еще их было очень удобно жарить. Расцвет купатов в нашей стране приходится на советское время. Так, в 60-е годы 20 века купаты появились в советских гастрономах, причем назывались они необычно – колбаски для быстрой жарки. Классическая рецептура при этом упростилась. Вместо баранины стали использовать свинину и говядину. Позже появились и куриные варианты. И советские люди распробовали блюда. Любимые купаты и сегодня. Причем не только в регионах Кавказа, но и на территории всей нашей страны.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
8: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
11: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
6: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
7: А хочется, чтоб прям праздник веселый. От угощений столы ломятся.
8: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
7: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
9: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт».
10: Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
11: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
12: Молодой человек, ну у вас-то есть?
13: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
14: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
15: В каждом серьезном деле важна каждая мелочь. Магазин «Тысячи мелочей» – помощник в любом деле. У нас вы найдете бытовую технику и запчасти к ней, бензо- и электроинструмент, бензогенераторы, бойлеры, навесные замки и даже звонки для дома. И много, много чего еще. «Тысячи мелочей». Телефон 537-12, улица Бибеля, дом 10Г, Семенов.
16: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
17: Хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Bell GX50+. Уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Bell G. Надежность в движении.
20: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в одном.

0: Семенове 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При обстреле со стороны вооруженных сил Украины в Брянской области пострадали 5 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Александр Богомаз. Удар из реактивной системы залпового огня «Град» нанесен по поселку Белая Березка. Все раненые госпитализированы. Зафиксировано возгорание и повреждения многоквартирного и частных жилых домов. В Белгородской области женщина погибла в городе Шебекино в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. После он также рассказал о ранении 2 человек, в том числе 11-летнего ребенка, при атаке беспилотников на Белгород. Между тем, число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 34, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Погибли 2 человек. В Чебоксарах пострадали десятки домов. Там развернули оперативный штаб и открыли пункты временного размещения на базе школ. Суд в Москве частично удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил доход государства акции «Русагра» основателя компании Вадима Машковича в рамках антикоррупционного иска, а также акции бывшего гендиректора Максима Басова. В доход России также обратили около 10,5 миллиардов рублей со счетов Машковича. Обоих задержали в конце марта прошлого года. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину они отрицают. Суд заключил Машковича и Басова под стражу. После в отношении Машковича также было возбуждено уголовное дело о отдача взятки в особо крупном размере. Завершены работы по уборке локальных выбросов нефтепродуктов на берег после атаки беспилотников на 4 участках берега Черного моря в Туапсинском муниципальном округе. Еще на 2 работы продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. О локальных выбросах нефтепродукта стало известно 30 апреля после первой массовой атаки дронов. В оперштабе Кубани 2 мая сообщили, что пожар на территории морского терминала в Туапсе, который произошел в результате новой атаки беспилотников, полностью ликвидировали. Горбатый кит Тимми, который ранее застрял на мелководье у побережья Германии, вероятно, не выжил, сообщил журнал «Шпигель» со ссылкой на экспертов морского музея в Штральзунде. По их оценке, крайне ослабленное животное не имело достаточных сил, чтобы долго плавать на большой глубине. Данные о состоянии и местоположении кита не поступали с момента его выпуска в Северное море 2 мая. Это произошло после того, как 2 предпринимателя профинансировали баржу для перевозки Тимми, который попал в ловушку. Более 400 заявок поступило в этом году на участие в проекте «Голоса Победы», сообщила продюсер Наиля Анварова. 22 финалиста будут принимать участие в главном 4-м гала-концерте. Он пройдет 6 мая в Государственном Кремлевском дворце в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем традиционно участвуют ведущие российские артисты, которые выступают вместе с детьми, исполняя песни военных лет. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН», нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Радио «Родных дорог» представляет.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
2: Третье.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
2: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
10: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
11: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
12: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в Артстом. Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
15: Агат. Продавай выгодно.
16: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
17: Да.
16: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
17: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
16: И все?
17: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
16: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
17: ИП Курбет Елена Владимировна, Угнип 34-523-925-100-028.
18: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
19: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
18: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
19: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
18: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
20: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
21: Семенов. 106,7 FM.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему поезда на железной дороге в России стучат колесами, а в Китае и Европе нет? Согласитесь, для нас с вами звук колес на ЖД-транспорте давно стал чем-то привычным. Равномерный перестук сопровождает поезд почти всю дорогу, особенно на старых линиях. Но если прокатиться на поезде в Китае или в Европе, разница ощущается сразу. Состав идет намного тише. Да и сама поездка кажется более плавной. И причина в устройстве рельсового полотна. Наши участки железных дорог собраны из отдельных рельсовых секций. Между ними специально оставляют небольшие промежутки. И такие зазоры не прихоть. Так металл сможет реагировать на температуру. В жаркую погоду рельсы становятся длиннее, а при сильном холоде, наоборот, немного уменьшаются. Если соединить их без свободного пространства, то полотно со временем может стать неровным. А в странах Европы и Азии все чаще используют другую систему. Вместо коротких участков там укладывают длинные сварные рельсы. По сути, путь превращается в сплошную металлическую линию. Благодаря этому уменьшаются вибрации, снижается шум и улучшается плавность хода. В советские годы бестыковые рельсы тоже использовались, но встретить их можно было лишь на отдельных участках. Сегодня ЖД-дороги строят уже иначе. Бестыковые пути укладывают на железобетонные шпалы. Такая конструкция служит дольше и делает движение поездов более комфортным. Например, сапсаны между двумя столицами двигаются именно по такому пути.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
8: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
5: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
6: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
8: Псс, хочешь новых впечатлений? Пришло время познакомиться с новинкой этого сезона. Новый Белджи X50+ уже доступен в Агат Афонина на магистральной 137Б. Стремительный дизайн, технологичность и комфорт. Открой для себя стиль. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 260.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
12: А мы вот так пойдем.
13: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
12: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
14: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
15: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
16: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
5: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
4: Семенов. 106,7 FM.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет

0: пара песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце, наступит весна.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
8: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
9: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
10: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
9: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
13: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
15: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
14: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
15: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
14: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
16: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
17: Ура, каникулы! А вы уже знаете про городские креативные каникулы? Каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
11: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», Это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.
4: Это будет наш с тобой секрет.

Что я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

«Радио родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
5: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
7: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
8: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
9: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
8: А компот и десерт?
9: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
3: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в одном.

0: Семенове 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренностей США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3 часа дня по местному времени. В свою очередь, мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе при атаке дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали 2 человек. Президент Румынии Никош Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер Наваи Бакиров, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как передает ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор. Никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В сети появилось видео, на котором рэпер произносит: «Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное». По его словам, машина ехала со скоростью 60-65 км в час, ее развернуло из-за спортивных колес. Движение в районе аварии на Зубовском бульваре затруднено. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. «Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира такого зрелища», отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арина Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил почти 9,5 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
7: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
7: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
8: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
9: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
10: Да, повезло тебе.
5: Почему только мне? Нам всем повезло.
9: Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
11: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
6: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
7: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
8: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
9: 6 миллионов отдал.
8: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
9: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
8: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
9: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
8: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
10: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831. Радио родных дорог. Главные песни.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама. Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не ферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Название села Батырево переводится с чувашского.

0: Сибирское село.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в одном.

0: Семенове 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренности США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3 часа дня по местному времени. В свою очередь мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе преодолели атаки дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали 2 человек. Президент Румынии Никош Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер Наваи Бакиров, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как передает ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор. Никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В сети появилось видео, на котором рэпер произносит: «Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное». По его словам, машина ехала со скоростью 60-65 км в час, ее развернуло из-за спортивных колес. Движение в районе аварии на Зубовском бульваре затруднено. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. «Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира такого зрелища», отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арина Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил почти 9,5 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз-14». 1994 год.
3: Группа «Божья коровка». «Гранитный камушек».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20.00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
3: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
4: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
5: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
0: Реклама.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
11: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 миллиона 369 тысяч 990 рублей.
12: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
11: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
12: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
11: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
13: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
14: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors. Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
15: Семенов.

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
0: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации радио родных дорог. Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».

0: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
1: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте «Завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
2: Реклама. Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
3: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До 1940-го Выборг был вторым по величине городом Финляндии и назывался Вийпури.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16. We'll be right back.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Главные песни.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Игоря Николаева. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Пусть в сердце моем

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Чебоксары жила Мария VI, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: звезды радио родных дорог.
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
0: Александр Иванов. Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Гости».